0: the RP give any other circumstances of why he was so concerned about the welfare check?
1: Just that she texted saying she was home, but was plotting at 308 Wasu.
2: Sorry, that's my fault. Just MPT UTO. Cancel the unit.
3: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- I didn't hear any of it. Do you need relief? Get the head, get food, anything like that?
4: Good.
0: WIVA, Martha Weaver, William, Edward, Adam, Victor, Edward, Robert, person Madison, Mary, Adam, David, Ida, Sam, Ocean, Nora, COB 91 of 03, Nevada DL 080-679-3938.
4: Hello, someone.
0: Go for it.
4: Say 180, Tamara.